0: сами не жили и вам не дадим.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит каждый организм. Если ты

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Hello, ladies. I'm the best.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Podfm.ru представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт. Но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст. Потому что концы раньше срока даст. А сейчас ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал. Ты, сука, прав, это грабеж. Я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст. Потому что концы раньше срока даст. У меня никогда голова не болит. Мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит. Мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: блядь, как же мне хуёво, парни. Ра-ра-ри-ра-ра-ра-ра.
1: Ой, блядь.
0: Ра-ра-ра.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: I hate you, motherfuckers.

0: господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
1: Ты слышал, Вася, ты?

0: поганые гопники должны сдохнуть!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: респект! Всем респект, ёбаный!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь!
2: Майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, пос...

0: Paz и el Пророк Sunboy.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: глянь, что делается. Это ведь она.
1: Здрасте, Люда.
0: Сучка крашена.
1: Почему же крашена?

Ты куколка да бабочка, а я какой-то палочник. Ты паинька, я завуч, и давай останься на ночь, если хочется еще. Мы хули так-то молодые, мы ебались, я устал.

от пизды. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подло.

Суть меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики. Вон твои лифчики. Можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал. Я же тебе

0: охуевшие, я за пиздёж раньше ножик им всовывал.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Никогда не верь любви. За собой она поманит. Посолит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Пучка, бас, колбасик, соло, колбасер, попой, голый.

0: очков. Наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, твое порвалочко.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он мне бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмется мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший.

поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

наша мечта, Россия, Россия. Чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы. Красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу.

Игровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

пройдись по Яну с Долгорукова до Пушки. До Маяковки, а после не доползешь. Везде попробовав пивка с соленой сушкой и до

человек в конце концов. Давай побудем 5 минут в Тверском шалмане.

0: работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работал.
1: Вот дела! А вы что говорите? Пойдем пивка попьем. Да какое мне пиво?

0: пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

войной. Сокращение квоты, закрывают ТЭЦ. Дома без работы забухал отец. Комбинат закрыли, увольняют мать. И я закончил школу, в рот ее ебать. Ебаную школу, райвоенкомат. Я в шеренге голых будущих солдат. Армия, учебка, прочая хуйня. Строй, присяга, кепка, автомат Чечня. Мощного хабиты,

галицкий улус. Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой ховорым.

я из Подмосковья, и еду поутру, и нихуя здоровья. Менеджеру Mail.ru, я мужик осиськи, как у Лары Крофт. К медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец, один, два.

моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер.

0: прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила. Как я могла? Не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою мечту.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Главное, что у них на душе было заебись.
2: Ладно, Сантура хорошая. Давай, нет.

0: хуйни.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня

Если спросят меня, где взяла, и я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала у всех на виду.

0: радовала тебя так ждала, ты мечтой моей хрустальною угнала, тебя угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала, тебя так ждала, ты был мечтой моей хрустальною угнала, тебя угнала, но что же тут криминального?
1: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Ха-ха, отдай штангу, сука!
2: Что?

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Места, и на килобайт.

0: довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Сабатова, я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Сабатова, Сабатова, я ВДВшник рота Бадаусима, я... А я ВДВ, у меня розовая берета, я из ВДВ, подали нахуй. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю рюмку пива. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю ебаную кружку пива. Блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, опа, а я ВДВ, блять. ЗВДВ, ЗВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, ЗВДВ, ЗВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, ЗВДВ, ЗВДВ, блять, ЗВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

психопат. Мой рэп это припадки после курения пят.

0: Я был мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Лавандос на пас!
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: За 20 мне я не брит и мрачен. Против самок я веду неравный бой. Я одиночество герой.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений, инстинктов.

с обосранным лицом, кидает на прогиб зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
4: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
5: Хватит хватать меня за жопу!

я у тебя покажу.

Бля, книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и ветру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща тресну по морде, я парень простой! Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ша ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Вечером ближе к ночи мне хамить начали.

заметка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

метка. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: глупая девочка Фемка.
1: Этого казино, суки ебаные падлы, блядь.

0: Я решила, ибо я так хочу. Я хочу. И из церкви украла свечу.
1: А я две.
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна? Не смотри на меня, сука.
0: Православным Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчи как раз.
1: Православным Бог не указ.
0: А есть президент, я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старый Иван.
0: Да никак я праведниц нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ.
2: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
3: Славный Бог не указ.
0: Мы с владыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.
1: Не сказал Бог до вечера как раз.
0: Православный.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Друг мой детства, много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся, ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора, не виделись давно.

пивом с корешком. Не виделись давно мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не

Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Гравили Фэм, сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Come on. Yeah. Yeah.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Я без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле фасон ломая, твой лефартус с брошкой ласкового мая. Весь май

0: тобою всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Тоби фреш. Тоби фреш.

0: FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дегелько. Я люблю вас!

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти.

чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь, блядь. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркологично.

Нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри!

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду нам без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

Вот, да, вагон приближается, за окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне, уже на небе остаемся мы.

0: Это на наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.
1: Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: 3, 2, 1, go, come on, here we go.

0: Чистый, чтобы чистый был.
1: Чистый, чистый, сука, вот он.
0: Чистый.
1: Давай.
0: Чистый, чистый, чистый, чистый, чистый, чистый, чистый.
1: Говно.
0: Чистый.
1: Да, у тебя получается классно, давай.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

FM, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

А что-то случилось этой весною? А что-то случилось а с ней со мною? И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Окажется рядом о те же глаза. Окажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, о чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Что-то случилось. А что-то случилось, а что-то случилось.

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая.

Что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица! О, ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь? О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. О, да.

0: От этого казино, суки ебаные падлы,
1: блядь. Это The Twitter, это супер Twitter, это сука The Twitter, это The Twitter, это супер Twitter, это супер Twitter,

0: свитер. Свитер. Это за свитер. Женя, это свитер.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка, реет над страной. Сокращение квоты,

Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма.

Я еду поутру, и нихуя здоровья. Менеджер в Mail.ru, я мужик осиськи, как у Лары Крофт. К медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один. Вай

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

И никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила. Как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал мою любовь.

0: Ведьмы казино, суки ебаные падлы, блядь.
1: Главное, чтобы у них на душе было заебись. Ладно, сантура хорошая.

0: извини, мне, сука, не живется без такой хуйни.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и ссорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Здравствуйте! Да-да-да! Это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня...

Degravil.fm. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

Владелице, я ждала тебя так ждала, ты мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала тебя так ждала, ты мечтой моей хрустальною угнала тебя,

0: Обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
2: Ха-ха, отдай штангу, сука!
1: Что? Что?
3: Банку качай! Банку качай!

0: FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, я купаюсь в фонтане. За ВДВ! За ВДВ! Я ВДВшник, рота под 8. Я ВДВ! У меня розовая берета. Я из ВДВ! Подали нахуй! За ВДВ! За ВДВ! Я поднимаю рюмку пива. За ВДВ! За ВДВ! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228. Рота 228. ВДВ батальон. За ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане. Рота 228. Оп. За ВДВ. За ВДВ, блять. За ВДВ. Нахуй ВДВ. Я, блять. Я, блять, ВДВ. Рота 228. Я ВДВ. Рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка, и я купаюсь в фонтане, фонтане. За ВДВ, сука, за ВДВ, блядь, за ВДВ, блядь, за ВДВ, сука, блядь, ВДВ!
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Синьо,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

табак. Мой рэп это припадки после курения пят.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений, инстинкта

0: Возможно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Мой барышнический сон.

обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял. Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
2: Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому, могу кое-что делать, когда ты как-то. Я вот не подкрываю.

0: тетя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные. Такие жирные, блядь.

книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и мухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща три

Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю, бля, не смей мне перечить.

0: бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля, ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: казино, суки ебаные падлы, блядь.
1: Вечером ближе к ночи мне хамить.

ставится метка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

сердце метка. Эта девочка фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка фемка. О,

0: сука, поехавшая, упоротая, глупая девочка-фемка.
1: Не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я решила, ибо я так хочу.
1: Я хочу.
0: И из церкви украла свечу.
1: А я две.
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да.
0: Что ты судишь? Какого рожна?
1: Не смотри на меня,
0: сука. Православных Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
1: Православным Бог не указ.
0: А есть президент.

0: Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет и старые моменты. Это не как я праведниц, нет. Нет, православный Бог не указ, не указ.
1: Ща получишь в ебло, пидорас!
0: Не сказал Бог до вечера раз.
2: Православный Бог не указ.
0: Мы с воды, ты как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас. Сейчас получишь. Не сказал Бог до вечера крас. Православным Бог не указ. Сказал Бог до вечера как раз. Православный Бог.

Superstar.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну.

мой, друг мой детства. Много лет не виделись с тобой, ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

вдвоем. Деньги есть у меня, попьем там алкоголь. Зашли в местный бар, бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

0: чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще.
1: Они прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы,
1: блядь. Включайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы,
2: блядь. Мы вам, мужики, спасаем кандальный рок!
3: Я без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле посол ломая, твой лепард узбор.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Что, я каторжный?
0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Лиз, мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: оружие твое всегда.
1: Милый мой под рябиной крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: От чистых витрин и красивых реклам у нас все попроще. Шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы,
1: блядь. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
2: Здесь и сейчас Ксения Дегелько. Я люблю вас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Мы с братком поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти.

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать. Мы курим сигареты. И ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркологично.

Смотрит, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Вдруг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил, сука. Вот, чисти. Давай, чисти.

Батиста.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

А вдруг это беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом о, те же глаза. А кажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, о, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то.

0: тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? Ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

пивом пьем. Сука твою мать, сука твою мать. Пивом пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем. Забиваем, продаем.

пьем, пьем, пьем.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Когда мы летим, блядь!

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный текст. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор Playboy'а. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель.
2: Пыш, пыш.
1: Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага. Приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя.

0: Таля уж точно видит тебя. Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень, делай ноги. Улицы меня кидали, пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор Playboy'а. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель.
1: Пыш-пыш.
0: Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовское 17-15, я пью Оболонь, и я отдыхаю, нихуя в

0: отдыхают, бухают. Львовская 17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят! Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй, я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок. А потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я, рыбасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто закуй, обожрёшься дерьма.

не жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто закуй, обожрешься дерьма.

почти 1000 возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замес.

Ебашит конвульсия, ебашь меня с травмата, ты не возьмешь майк. Твой папа пидор, нига, блять, I don't like. У твоей тёлки хер длинный, I don't like. I don't like, нига, блять, I don't like. Don't like, like, don't like.

0: такая хуйня? Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй? Ты за... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: не отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю, всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я за

беззаконным! Дави!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурны не можешь зайти нормально в Твери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: такая хуйня? Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй? Ты за... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

0: жене отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю, всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я за

Дави!

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я от страха себя отучал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену

Сколько я не искал золотого святого, суду грубый оскал, суду черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

лет ты ходишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

строгих мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых цветов.

0: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым кискинам! Кискин! Кискин!
1: Я

0: втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакт. Мои слова, как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
1: скидываю зигу.
0: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
1: кинг-крим.
0: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я на первое хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой крестоты. Чтоб в толчке подохли вы от гнойной блиноты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидоразведитель.
2: Приятного аппетита.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блядь, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом.

замутим сына. Прихожу ебать на дочку. Тут она хуяк за точку вынимает из кармана. Коррективы вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Раз, два.

0: зрачки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Что это? Что за Вася-то вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Какой он ёбнутый.
2: Че, не продаёте, говорит? Алё.

0: Боже, это невероятно.
1: Я выключу.
2: Нет,
0: все нормально. Я выдержу.
3: Простаивает мой станок.

как вся зарплата на кармане надоедает тушку вараны. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молок и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозильника.

0: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё мое. Она меня любила, и как же, сука, жаль, по пьяни не

и честно верно любит, и помнит обо мне. И как я оказался, сука, в этом вот говне, ща Децл протрезвею, отыграюсь и не психую.

Тебя я в карты проебал, давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь, отыграюсь, слово дал. Её я в карты проебал, да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, всё, я хлопнул и погнал.

0: в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Зона, и пиздец!
1: Тут Андрей Нога
2: и Борис Пивко,
1: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пики точенные, на другом хуи дроченые.
2: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
1: Всем блатным!
2: Блатным!
1: Песня!

Обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

сегодня стал гордостью. Я логотип, логотип на локосте.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто ну самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Посвятить мои друзья, мои...

моя братва. Поехали, моя братва.

Бога не пирата. А пожелай ты мне пуха не пирата. А пожелай ты мне

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: крепко. Слоник на трубе
1: играет.
0: Там здоровый ты, Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, но мне стукать.
0: А ты хлеб, браток, покушать. Хочешь, я насрусь?
2: Братишка!

0: пидорас!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

такая была первая.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: ложь, истинная вера
1: научит вас, подонков, как и сколько жить.
0: Только строгий путь и истинная вера.

Только строгий пост!

0: А вам нравится, что миром правит сатана?
1: Миром?
0: Сатана.
1: Нет.
0: Он был ангел, стал сатаной.
1: Нет.
0: А, я знаю это.
1: Миром...
0: Сатана?
1: Миром не правит сатана.
0: Сатана правит миром.
1: Нет.
0: Ну, я говорю, извини. Миром правит сатана.
1: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
0: Сатана сила.
1: Слабак,
0: а
1: он.
0: Слабый.
1: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
0: А ты, я думаю, что он сила еще.
1: Нифига. Человек
0: когда
1: сила.
0: Бог возьмет силу,
1: человек
0: сатана
1: сила.
0: Умрет.
1: Я говорю, человек сила.
0: Вот так.
1: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
0: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
0: Иисус Христос хороший был человек.
1: Ну, Иисус Христос, конечно. Ну,
0: но уже... Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение это человека в обществе.
1: Библия это... написана была вот. до Иисуса Христа.
0: Нет, он сам.
1: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписано, что появится Иисус Христос.
0: 3000 лет. Не 3000 лет.
1: 8000.
0: 3000. Нет, все ерунда.
3: О! Я бурзик был. Я бурзиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна, на их уебанских концертах, чтоб ее пидорасы торчки. А у меня на концертах

лишь только нормальные парни концерт мой нахуй проебут, от баб своих нахуй съебутся и сразу нормально бухнут. Лишь только нормальные парни накатят за Русь 1000 грамм. Ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам, на их уебанских тусовках попсам у такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки, на их уебанских массовках попса, пидорасы, торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры, свинота, торчки. А у меня на концертах скинные фанатьё и качки, на их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки. А у меня на концертах скинные капота.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: MC Винтин здесь. Это новый трек. Про моего батю. Да, у меня...

0: Он работает.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем, пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь, иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф, снюс моя жизнь, снюс in my life. Когда

0: боятся. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс и малай.
1: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
3: фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там здесь возникает напряжение в штанах.

0: давай, расскажи, что или кого ты любишь.
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, игру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: Совсем по вкусу. Кино, машины, десятые, вуники под снюсом. Сидя дома, грушу, чего боюсь? Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс, моя жизнь, снюс, is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его слабизат совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Вулкан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева гурмана.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать подирать.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Looks like fucking piss.

мечтает быть пилотом. Очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что только смелых уважает высота.

под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. И под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. И под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

накрутила, жизнь потрепала довольно нехило. Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду. Смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О-о-о, Петрович, спасибо! Жалко, конечно!

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт. Но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст. Потому что концы раньше срока отдаст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст. Потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит. Мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит. Мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Блять, как же мне хуёво, парни.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you.

Чики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: так, чем зимой работать!
1: Я хочу бухать и баса, телефоном вон!
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!
2: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем не ебать!
3: Я вообще в жизни ни дня не работал!
2: Во дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы!
0: Никогда я

Вот.

0: Сегодня и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

0: книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща тресну по морде, я парень простой! Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

сердце метка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

Девочка-фемка, девочка-фемка, хуй мрази калечит и целится метко. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: Глупая девочка Фемка.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А если?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным сука. Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Мне сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.
1: А есть президент,
0: я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старые
0: мои. Это не как я праведниц, нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ, не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас!
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с владыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.

хочешь, ебло, пидорас? Не сказал Бог до вечера как раз православный Бог.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

друг мой детства. Много лет не виделись с тобой, ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Они прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дано.

0: Дегравили Фэн. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Yeah, yeah. Come on. Yeah. Yeah.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Я без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле посол ломая, твой лефартус с брошкой ласкового мая. Весь май

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: оружие твое всегда.
1: Милый мой под рябиной крепко меня полюбил. Прямо под бухгалтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно!

That's because your troubles are all gone.

дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почке мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю.

0: Зубашетел.
1: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: Каждая собака знает, что такое означает гау-гау. Гау-гау, гау-гау.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их
1: ошибочное мнение. Я мужиком подохну.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

я Гитлера, куплю я куль муки с орлами и со свастикой, слеплю я пирожки.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном и любовном, любовном обмане, на любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой и
2: эй, мой остров в океане, они омывают тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что он пьяный озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров. И вот видите.
2: Мой остров в океане, омывает тысячи рек. И кто не знает, что это такое? Мой остров человек.
4: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
5: Yeah!

0: Бухай! Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке думарада, блядь, ебать, блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрас эль иман, ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсу. Уеда, аеме эста густанду масте. Todos mis sentidos van pendos mas esto hay camarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aido para te acuís conmigo de

Kuvasas Vispera, Kuvares Des Pasito a pasito, suave avenito, нас вамес легенду, покито а покито, иса эса, бумперембеса, перапампо, аки ла пьеса, де

0: Та сосиста суаве псувиста. Нос вамос пигандо, пакито, пакито, аста провокатор, туз гритас, ике оли дес, ту апельсино, деспасито.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все на хую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодъебну по сральнику. А начальство все гнидые зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: семинар! Да ладно!
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

никого. И только это праздник, все это пиздо. И только это праздник, все это пиздо. И только это праздник, все это пиздо. И только это праздник, все это пиздо. И полные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Ах, и только это праздник, все летит в пизду.

0: Люди сатанируют, умирают, превращаясь в топливо, игрушки, химикаты и нефть. Отходы производства мазолей, по голове вижу ширится, растет всегда велическая армия. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. А винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. А винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: чудо колотушки.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон.
3: Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

хорошим тебя мы запомнили вновь навсегда. Песняги твои от души были спеты тобой. В сердцах навсегда будешь ты и у нас, Юра Хой.

пройдут дожди. Жди меня, жди, когда пройдут дожди. Жди меня, жди. Вот и все.

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и конь не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть у тебя два зуба, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. И ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом.

0: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
1: Чё за хуйня, блядь?
0: Танкисты, похуйсосы. Танкисты,
1: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
0: Танкисты, хуйсосы. Алло. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуйсосы. Танкисты, пидорасы.
1: Танкисты,
0: долбоёбы. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
1: Танкисты,
0: долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, а пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты,
1: пидорасы.
0: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
1: Блядь, да что за хуйня?
0: А кто такой Евгений? Это пидорас.
1: Ты кто такой
0: Евгений,
1: вообще?
0: Евгений, пидорас. Евгений, пидорас. Евгений, пидорас. Yeah!

0: Я не
1: пидорас!
0: Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: пидор.
1: Короче, я больше этот лучше.
2: А тесты хуесосы, танкисты пидоросы.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
2: Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты хуесосы, танкисты пидоросы.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей,

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

чё хуёвое? Скажешь про дверь? Лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь? Проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть! И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь? Проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет при круге и впредь.

0: чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке твою сраную пасть. А не то, туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды, ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и вездумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Герман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики, руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: В глаза смотри.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл? Все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок. Пидор гнойный, жри свинец. Шагом марш отсюда нахуй. Все, что я могу сказать.
2: А, ты сделал это, круто.
1: А теперь иди сосать.
3: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.

0: сыночки, которые меня смотрят. И я даже прилики, которые меня смотрят. И это руки, которые нас любят. И это прожектора, которые нас любят.
1: Лежим, лежим, не божись. Лежим, лежим, не божись. Лежим, лежим, не божись. Лежим, лежим, не бой, бой, бой. Ленин будет жить. Ленин, Ленин будет жить.
0: Ленин — это молоток, который нас сбивает. Ленин — это все, что нами управляет. Ленин — это толки, которыми нас ставят. Ленин — это истины, которыми нас травят.
1: Ленин жил, лежим, не божись.
0: Ленин жил, лежим, не божись.
1: Ленин жил, лежим, не божись.
0: Ленин жил, лежим, не бой, бой, бой. Ленин, Ленин будет жить. Ленин, Ленин будет жить. Ленин — это пуля, которая нас лечит. Ленин — это страх, который нас калечит. Ленин — это шарап, который мы воняем. Ленин — это кровь, которую хлебаем.
1: Ленин жил, лежит, не будет жить.
0: Ленин жил, лежит, не будет жить.
1: Ленин жил, лежит.

лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, леж

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я в долгу бы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают в зоофильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, он самый злейший враг. Прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны. Мои мечты со мной, я жду весны. Весна придет, чтоб подарить любовь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ща кому-нибудь пизды дам!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
3: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
2: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходишь, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни, когда уж взойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

тому вообще не верить. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Горе не беда, горе не беда. Пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь святая между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст. Тонок нас не выдержит он нас. Друг предаст, любимая продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. По дороге сходит, что потом с тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.

не будет такого. Это я говорю, соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки, от Россиюшки, блять, уберите вы руки, пацаны, право слово.

0: истребил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.
2: Держи, держи.
3: Ну, что ты хочешь сказать, блин?
2: Да, да,
3: а?
2: Да.
3: Я не хочу, чтобы ты здесь и был.
2: А я хочу здесь.
3: Я не хочу.
2: А я буду здесь.
3: Ты не будешь говорить?
2: Буду говорить.

кто идет такой с бородой? Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить, не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал, нелегал.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Рэп батл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие стильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень стильные. Мы вам ваши куски съедаем. Даже считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы называем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы...

0: перепонное говно. Вы думаете, крутое, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелем. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это ямский скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный вэрибэт. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, они сердце теряют, ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят, они бегают, но я к ним иду. Будет все гореть, ваш скелет лучше, я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву, мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас, как-то все равно, здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы защищаете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась, и подпишись на канал. Всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А, подожди.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

мы тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний путь, братан, тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес. Это

0: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум не тверез. Раз верю в трехрукую девушку Машу.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит.

уверен, я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий.

стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес. Алло!

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так, неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз, он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой, Юрка Хой.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Наступает праздник арматурной садами, где идут на скраться арматуры и бухие, и срыгая мат, пиздят всех подряд, по

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От батареев нас спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный оплот!
1: Наш бессмертный президент!
0: Они смотрятся на него! Зарыло их в его! Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали!
2: Ты не смей говно раздать!
0: Чтоб сбежала твоя мать! Ему в ноги повали!
3: Крыша будет заебись!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Это не Энгель спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Этих крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный

0: Бессмертный президент!
1: Боже истины!
2: Бессмертный президент!
1: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ае, ае, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп. Йоу-йоу, ну ты красавчик! Федя Кетчуп, а не какой-то Вася,
2: мне 6 лет.
1: Я совсем не Мася, я Квасик Ку-ку-гоу и собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп. I would like to, baby, baby, baby, I would like to.
3: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди пляжалуйся мамочке своей.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: лайк. Да, я рэпер, да, я пидорас.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Да, я рэпер, да, я пидорас.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться. Ханста, я Амахан.

Грати народище, масы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в лужу упал, чтоб не видеть ваш нет, но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй, а, пошли вы все нахуй.

натыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имени джаващих.

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: они, содержат витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки, кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке, кроссовки как морковки. Лучшая обновка,
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно!

That's because your troubles are all gone.

0: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Желтые бананы растут на дереве, а дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почте мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.

0: пошатал. Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: каждая собака знает, что такое означает гау-гау. Гау-гау, гау-гау.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.

0: что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
1: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
0: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
1: Эй, мой остров в океане, они в войне. Тысячи рек.
2: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Yeah!

0: Отправились на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: сорвём! Пухай, сука!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантигу ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман, ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсуа. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos barpendos mas esto hay camarlo sin pilingun apura. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aido para te acuisca.

Ирах, пирамир, бирьё, сикамака, бляк, бляк, сука, деспасико. Куера вербар эту пьеру, куера тюретибо, кириенсис ми бока, тюс лагерас фаворитас. Дихаме, де аста провокатор тюгритас. Аке эдис апельсино, деспасико. Сито, вама асер ано плая, ласта кас ал гритен ай бандито, пара кеми селью секальде кончито, паси.

0: Стасуаве псувиста. Соснос вам успехандо, пакито, пакито, аста провокатор туз гритас и ке оли десту апельсино деспасито.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по ебальнику. И еще, молодь, ёбну по сральнику.
1: Ёбаный рот этого...

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ничего.
1: Чё? Чё?
2: Иди сюда.
0: Пожалуйста.
1: Опа.
0: Ага. Пацаны, погнали.
1: Чё бакуешь, кент? Ты красный, что ли, в Англии?
3: О, семинар. Да ладно.
4: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашёл посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

люди сатанеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть, словно трошей пищевые.

все это пизду, и только это праздник, все это пизду, и только это праздник, все это пизду, и только это праздник, все это пизду, и полные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни, страшная поебень, поебень, поебень, и только это праздник, все это пизду, и только это праздник, все это пизду, и только это праздник, все это пизду, ах, и только это праздник, все это пизду.

0: Чудо-колотушки.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
2: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон.
3: Дегравиль FM, не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: С вами был Евгений Колесников. Спасибо за прослушивание. Пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Просто я!

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Питаюсь каждый день. Каждый день, если еду совсем не лень, если еду совсем не лень, я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

Это на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

это сделать. Да еще так, чтоб мне пригорели. Да еще так, чтоб мне было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины. Слюнки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины. Слюнки текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

0: нас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Нету СС, ни сна, ни дня, где...

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: вопросы. Это Чиж. Уже конец 2009-го. Сыпем в пипетки и...
1: Игровили ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

остров и Жорик Трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик Трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: пепел и дым. Мы сами все тропнем, никто не съебется. Мы сами не жили, и вам не дадим. Мы сами не жили, и вам не дадим.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Да. Трек про анонизм. Да. Нет. Анонизм. Любит каждый организм. Если ты любишь анонизм, значит у тебя

0: вниз, вверх, вниз. Сперма льется на карниз. Но у кого в трусах пусто, лишены этого чувства. Лучший способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху. Если не встает у тебя непруха, дрочат все не просто так. Подрочи, и ты же в такт. В такт этой музыки.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Hello, ladies. I'm the best.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: лицо. Все вы насрали в мое лицо.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Подфм.ру представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я переступ.

0: Меня мало кто любит, но много кто сыт. Но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто сдаст. Потому что концы раньше срока он даст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на тело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст. Потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит. Мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит. Мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

0: все вот это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Или ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
1: Прошу.

0: каждый сдохнуть.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

I'm gonna go.

0: Всем респект, ёбаный...
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: В майданутом Киеве воровали еду, воровали еду простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Люк! А, Люк, глянь, что делается? Это ведь она.
2: Здрасте, Люда.
1: Сучка, крашена.
2: Почему же крашена? Это мой натуральный.

Свои 15 сосешь, как пылесос. Две бутылки Блейзи, растой девичий отсос. Тебе кидали вдвое больше палок, чем Мухтару. Ты девочка, Москва.

Либо ты куколка да бабочка, а я какой-то палочник, ты паинька, я завуч. И давай останься на ночь, если хочется еще. Мы хули так-то молодые, мы ебались, я устал.

0: нету.
1: Узбек похуй нахуй, на Чебрелек таху. Хуяров, пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, Чеберек захаваю, на Чеверле таху. Ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чебрелек таху.

вот бьет в голову, пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебре лег таху. Хуяру в пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чевре лег таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебре лег

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Пока.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Ае. Хули, ае. Яу.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Сгнившее говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой тебе в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебало бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках, если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, Суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебало бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебала бах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь давно получает.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Мне так хотелось бы сказать тебе, что все со мной в порядке, что это ерунда, что просто я играю в прятки, но я сыграл свою игру, и я проиграл. Остановился, в капкан попал, я слышу голос твой, и вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте. Теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.